Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Я просто умру.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
2: Берега заката.

0: сила, каждое счастье выше звезд.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец. Давай.

изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Историческим событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года пограничной охраны границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи Российской империи.
4: На границах империи неспокойно, снайпер спит, ничего не слышит, безмятежный ветер ковыль колышет, а средь поля лежит покойник. Наш не наш, не понять по форме, по лицу застывшему не понять,

Вот что вчера пришло к нам в чат-бот. Добрый день. Вас приветствует творческое объединение «Союз первых». Хотим в передаче «Песня на войне» передать привет нашим друзьям-операторам БПЛА «Каспер Групп», которые круглосуточно помогают нам в небе. Работайте, братья. Победа за нами.

0: Песня на войне.
1: История пограничной песни в нашей стране насчитывает не один десяток лет. Книгами про пограничников зачитывались пацаны с давних времен, фильмы про них знали наизусть, а собак своих мальчишки неизменно хотели назвать джульбарсами.

0: Рифма на броне.
1: Все как в обычной жизни. Настала тишина, и не грохочет в бубен кровавая война. Не жалят больше пули, и воя бомб не слышно. Как будто по приказу все вместе разом стихло. В окопах передышка, запахло табаком и выпито из фляжки одним большим глотком. На корточке присевший, вдавив окоп спиной, на небо засмотревшись, промолвил: «Я живой». Сегодня отстояла меня молитва и мать, прося у Бога слезно сынка не забирать. Слабеет узел нервов, натянутых до срыва, готовых разорваться от ветерка порыва. Усталость проникает во все частицы тела. Ходить со смертью рядом по горло надоело. Разжав окурок в пальцах, на землю уронил. Войны смертельный окрик я снова пережил. Не прятался за спины, а шел, как все, вперед. Нам в этом аде дымном с надеждой повезет. Услышал Бог молитву и мне оставил жизнь. Ты завтра, мама, снова за жизнь мою молись. Александр Патриков. Передышка.
0: Рифма на броне.
2: С погранвойсками неразрывно связаны такие понятия, как застава, наряд, дозор, секрет и прочее. Пограничное братство священное и нерушимо, об этом вам расскажет любой человек в зеленой фуражке. Олег Газманов продолжает тему.

зеленая тельняшка, и кто в погранвойсках долг родине отдал, чей головной убор зеленая фуражка, то до седых волос ее бы не снимал. Кому застава снится очень часто, стол пограничный, а с ним полоса, где может прозвучать команда в одночасье, в ружье застава, как гром в небесах. Где может прозвучать команда в одночасье, в ружье застава, как гром в небесах. Пусть полыхают по ночам зорницы, а сердце бьется в страхе и тоске. Спокойно пусть в стране родимы наши спится, граница, как известно, на замке. Граница, как известно, на замке. Силен, коварен враг, но русский дух известно сильней, и этот факт в истории страны доказан и не раз. От Кушки и до Бреста честь пограничных войск

0: Песня на войне.
1: Застава – дом для любого пограничника, а ее личный состав – семья. Поэтому нет ничего удивительного, что семью берегут, а за домом ухаживают. В продолжении Юрий Коновалов с песней о пограничной заставе.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я певица Ольга Рыбникова. Немножко расскажу вам о себе. Я родилась в городе Саратове, который стоит на великой русской реке Волге. Но уже долгое время я живу и работаю в городе Москве, где сотрудничаю с композитором Сергеем Косточко. Сергей Косточко написал песню «Вальс судьба пограничника» в подарок для своих друзей из пограничного института, который находится в городе Голицыно Одинцовского района Московской области. Песня «Судьба пограничника» – это история жизни одного командира, который прошел свой жизненный путь от лейтенанта до генерала. И это все было в годы Великой Отечественной войны. И сегодня эта песня прозвучит специально для проекта «Песня

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Ты охраняешь границу. В это время кто-то кушает пиццу.

рода, а тот, что недавно усвоил я сам, запомнить вам будет несложно, поскольку он очень простой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Пусть швед и поляк, и японец, и турок, француз или немец к границам ползут. Мы кровью узнали, что пуля не дура, пускай и они на себе узнают. Полтысячи лет на заставах тревожно, но помнит завет погранец молодой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.

на стенах, что я умираю, но я не сдаюсь. Стучится в виски осторожно: ты ранен, но все же живой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.

0: его, но линию держит седой доброволец, а местный пацан прикрывает его. Поверить тебе очень сложно, но весь русский мир за спиной. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Веками стоят, охраняют границу, зеленым фуражкам лишь снится покой. Пусть родина спит, ну а нам пусть не спится, готовы на первый, последний свой бой. Мы держим границу надежно и помним завет вековой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.
1: Здравствуйте, я Илья Хлопонин. Сегодня 28 мая, День пограничных войск. Я хочу поздравить всех причастных к этому празднику, особенно тех, кто сейчас за ленточкой. С уважением, для песни на войне.

0: Рифма на броне.
1: Война меняет жизнь. Она меняет смех. Война меняет все. Она меняет всех. Вчера еще юнец, сегодня ты старик. Вчера послушник ты, сегодня озорник. Война изменит быт и жизненный уклад. В войне простится грех, ведь на войне был ад. Война — сплошной обман. Война — седая ночь. И для родных кошмар, которым не помочь. Война меняет все. Она меняет нас. Кто был, тот все поймет, что чувствовал в тот час. Пройдет она, пройдет. И будет знать страна защитников своих, героев имена. Война для молодых, а не для стариков. Война для удалых, она для мужиков. Закончится она. Пройдет лихая ночь, наденем ордена и грусть прогоним прочь. Ты на войну не рвись, отправят — поезжай. И с честью там дерись, нацистов побеждай. Война пройдет, и все вернется на места. Лишь в сердце не уйдет былая пустота. Ты на войну не рвись, отправят — не беда. И Богу помолись, Он защитит всегда. Михаил Афанасьев.
0: Рифма на броне.
2: О границе лучше пограничников вряд ли кто-то споет. Слова Аркадия Польшина, музыка Игоря Дворникова, ветерана пограничных войск, он же и исполняет песню.

0: на войне.
1: Приказываю выступить на охрану государственной границы России. И вид пограничного наряда «Дозор» с задачей не допустить бесконтрольного нарушения государственной
2: границы. На российских границах,
1: после получения приказа,
2: в уголках отдаленных служат парни простые,

0: офицеры границы, почему ж вам покой даже ночью не снится? Ваша служба почетна, это сказано метко. Только жены и дети видят вас очень редко.
1: Это был Владимир Трошин, посвятивший свою песню офицерам границы. А завершим праздничный выпуск мы, как обычно, на позитиве. Пожалуй, самой пограничной песней последних лет. В эфире бывший пограничник. Хотя нет, бывших не бывает. В эфире пограничник Леонид Агутин. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит.
2: Радио Зен.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Весна пришла, это порядок.
4: Растения не высаженные, это не порядок.
5: Автовка растений номер 1, Аврова 1-29-33-99.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Вернутся русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрушена.

жены стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что именно дает новый закон о списании долгов по кредитам участникам СВО? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон от 25 мая 2026 года номер 156 ФЗ об освобождении участников специальной военной операции и супругов от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Федеральным законом предусматривается, что военнослужащие и их супруги освобождаются от исполнения кредитных обязательств суммы просроченной должности, по которым не превышает 10 миллионов рублей. Прокуратура города Белгорода обращает внимание граждан на обязательное соблюдение следующих условий для применения данной правовой нормы. Контракт о прохождении военной службы сроком не менее одного года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года. До 1 мая 2026 года должно состояться вступление в законную силу судебного акта о взыскании задолженности, либо кредитором должен быть выдан или предъявлен к исполнению соответствующий исполнительный документ. Отмечу, что данная мера поддержки касается только тех долгов, в отношении которых судебные процедуры взыскания были инициированы до указанной даты. Неправомерные попытки искусственного формирования задолженности с целью последующего освобождение от обязательств могут повлечь за собой отказ в применении льготы и привлечение к установленной законом ответственности.
0: Правовой ликбез.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Может быть.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 28 мая в России отмечают День пограничника. Профессиональный праздник личного состава ветеранов, служащих пограничной службы ФСБ России. Уважаемые пограничники, для нашего региона в условиях спецоперации ваша работа чрезвычайно важна. Верим в вас, в вашу решимость и твердость. Примите самые теплые поздравления. Крепкого здоровья, надежных товарищей и мира. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину, что яровой сев из-за погоды в ряде регионов России проходил непросто, но сейчас засеяно уже больше половины необходимых площадей. По плану общая площадь сева по стране должна составить 83 миллиона гектаров. Динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2026 году лучше, чем годом ранее. Экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. В планах направить в этом году за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Депутаты Госдумы приняли законопроект об усилении контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. С 90 до 30 дней сокращается срок, в течение которого мигранты должны пройти медицинское освидетельствование. Его будут оплачивать сами мигранты или их работодатели. Медосвидетельствование смогут проводить только уполномоченные организации. Прохождение его будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу. Если у мигрантов обнаружат опасные заболевания или выяснится, что иностранец употреблял наркотики, медорганизации должны в течение 24 часов уведомить об этом МВД и Роспотребнадзор для решения о высылке. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее. Биометрию оформляют при личном посещении банка. Важно, что она лишь подтверждает личность участника сделки, поэтому выписку из ЕГРН, историю квартиры и другие документы по-прежнему придется проверять. Как показали исследования, работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 19,5% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% – время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически отпуска нет. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. Самый популярный ответ на вопрос, за что люди ценят отпуск, это возможность перезагрузки от накопившихся проблем. Для каждого шестого важно получить новое впечатление, для 15% поплавать в море и позагорать, для 14% укрепить здоровье, а каждый десятый россиянин в отпуске мечтает просто выспаться. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: пройдет 100 лет.
1: Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А 29,33,99.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Господь, надежд не оправдать. На зов о помощи не дай мне отвернуться.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: вернуться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять лететь, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже. Надеюсь, Боже.
1: Радио Z. Гордимся.

«Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляют вторую серию проекта «Грант на успех». Это честное реалити о тех, кто вернулся с СВО. Нашим героям звонят из фонда «Защитники Отечества». На том конце провода «Шанс». Бесплатное обучение, бизнес-проект, новый старт. Трое участников оказываются перед выбором – оставить все как есть или попробовать изменить жизнь. Кто рискнет? Кто откажется? Кто поверит, что может получиться? Узнаете во второй серии проекта «Грант на успех. Из окопов в офис». Смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 28 мая в России отмечают День пограничника. Профессиональный праздник личного состава ветеранов, служащих пограничной службы ФСБ России. Уважаемые пограничники, для нашего региона в условиях спецоперации ваша работа чрезвычайно важна. Верим в вас, в вашу решимость и твердость. Примите самые теплые поздравления. Крепкого здоровья, надежных товарищей и мира. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину, что яровой сев из-за погоды в ряде регионов России проходил непросто, но сейчас засеяно уже больше половины необходимых площадей. По плану общая площадь сева по стране должна составить 83 миллиона гектаров. Динамика экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2026 году лучше, чем годом ранее. Экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года. В планах направить в этом году за рубеж 60 миллионов тонн зерновых. Депутаты Госдумы приняли законопроект об усилении контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. С 90 до 30 дней сокращается срок, в течение которого мигранты должны пройти медицинское свидетельствование. Его будут оплачивать сами мигранты или их работодатели. Медосвидетельствование смогут проводить только уполномоченные организации. Прохождение его будет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу. Если у мигрантов обнаружат опасные заболевания или выяснится, что иностранец употреблял наркотики, медорганизации должны в течение 24 часов уведомить об этом МВД и Роспотребнадзор для решения о высылке. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее. Биометрию оформляют при личном посещении банка. Важно, что она лишь подтверждает личность участника сделки, поэтому выписку из ЕГРН, историю квартиры и другие документы по-прежнему придется проверять. Как показали исследования, работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 19,5% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% – время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически отпуска нет. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. Самый популярный ответ на вопрос, за что люди ценят отпуск, это возможность перезагрузки от накопившихся проблем. Для каждого шестого важно получить новое впечатление, для 15% поплавать в море и позагорать, для 14% укрепить здоровье, а каждый десятый россиянин в отпуске мечтает просто выспаться. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимый.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
2: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Стрелой взлетела к облакам зеленая ракета, и значит,

0: в небо.
1: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляют вторую серию проекта «Грант на успех». Это честное реалити о тех, кто вернулся с СВО. Нашим героям звонят из фонда «Защитники Отечества». На том конце провода «Шанс». Бесплатное обучение, бизнес-проект, новый старт. Трое участников оказываются перед выбором – оставить все как есть или попробовать изменить жизнь. Кто рискнет? Кто откажется? Кто поверит, что может получиться? Узнаете во второй серии проекта «Грант на успех. Из окопов в офис». Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами над ими

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: вам без нас, созовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе,

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Меня зовут Токарь Богдан. Елена Шерстюк. Вновь защебечут детские сады. Вновь защебечут детские сады. И распахнутся двери школ, детей встречая. Затихнет эхо взрывов в небесах. Не будут ребежать стаканы с чаем. У Белгородчины особая судьба. Она сейчас граничит с целым миром. Та самая засечная черта, что делит наш покой с кровавым пиром. Пока за той чертой идут бои, здесь тоже бой невидимый ведется. Со страхами, с прилетами, с собой. Кто уезжает, а кто-то остается. Родная Белгородчина моя, я всем святым молюсь, чтобы тебя хранили. Ведь здесь святая Родина моя, и мои предки в землях этих жили. Я твердо знаю, Белгород силен, он под покровом Божьим остается. И пусть грохочет наше ПВО, ведь это сердце Белгорода бьется. И нет на свете города смелей, и нету в мире города красивей, чем приграничный этот командир, который охраняет всю Россию. И боль страны сейчас в себе несут всей области, деревни и поселки. Там, где войну совсем не ждут, но всюду раны от ее осколков.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z.

0: новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 11 округам. Враг 7 раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также 2 раза производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 58 вражеских беспилотников. В результате террористической атаки ВСУ в Шебекинском округе погибли 2 мирных жителя. «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Александр Шуваев. В Валуйском и Шебекинском округах 7 человек, включая 5 бойцов подразделения «Орлан», получили ранения. Главы приграничных регионов обсудили совместную работу, а встречи с руководителями Курской и Брянской областей Александром Хинштейном и Егором Ковальчуком в рамках заседания Совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. «Белгород, Курск, Брянск – это не просто соседи, это особое боевое братство. И хорошо понимаю, что товарищ проверяется в бою, только в самых трудных моментах понимаешь, кто друг. И та отзывчивость регионов соседей доказывает, что мы все вместе крепче стали», – написал Шуваев. Ремонт путепровода на Михайловском шоссе в Белгороде выполнен на 21%, рассказал Валентин Демидов. Работы проводятся по левой стороне в сторону Крильды, правая открыта для движения. Ежедневно на объекте трудятся до 27 специалистов. Еще предстоит заменить балки, мостовое полотно, отремонтировать оставшиеся опоры, заменить лестничные марши, переустроить коммуникации, смонтировать освещение и архитектурную подсветку. Ремонт правой стороны завершат к концу года, а в следующем отремонтируют и правую. Этот путепровод длиной более 242 метров и шириной порядка 24 метров был построен в 2002 году и впервые капитально ремонтируется. Почтальон из Белгородской области стала победителем в специальной номинации всероссийского конкурса «Земский почтальон-2026». Торжественное награждение прошло в Национальном центре «Россия». Победителем в номинации «Почта и родительский подвиг» стала Вера Чуева. Она работает почтальоном в отделении города Валуйки. В профессии больше 15 лет. Всего на конкурс поступило более 3000 заявок, что говорит о высоком интересе к профессии и значимости роли почтальона в сельской местности. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манчара. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляют вторую серию проекта «Грант на успех». Это честное реалити о тех, кто вернулся с СВО. Нашим героям звонят из фонда «Защитники Отечества». На том конце провода «Шанс». Бесплатное обучение, бизнес-проект, новый старт. Трое участников оказываются перед выбором – оставить все как есть или попробовать изменить жизнь. Кто рискнет? Кто откажется? Кто поверит, что может получиться? Узнаете во второй серии проекта «Грант на успех. Из окопов в офис». Смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят. –

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мария Гнездилова, Белгородская область, город Шебекино. Родина, слово большое-большое, пусть не бывает на свете чудес. Если сказать это слово с душою, глубже морей оно, выше небес. В нем умещается ровно полмира. Мама и папа, соседи, друзья, город родимый, родная квартира, бабушка, школа, котенок и я. Зайчик солнечный в ладошке, куст сирени за окошком. И на щечке родинка, это тоже родина.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

скромная и разудалая, гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российская делегация прибыла во Дворец независимости в Астане, сообщает пресс-служба Кремля. Прошла церемония официальной встречи, затем состоятся переговоры между Москвой и Астаной. 28 мая – основной день государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Именно на сегодня намечены все основные протокольные мероприятия, сопутствующие поездке такого уровня. После пышной церемонии запланированы масштабные переговоры с участием узкого и расширенного состава делегаций, подписание документов, в том числе совместного заявления о 7 основах дружбы. Правительство утвердило план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. В документ вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире. Госдума приняла закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Преступникам будет грозить ограничение свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной подготовкой. Потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно-опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к ДТП. Предполагается, что такие изменения регионы внесут в свои нормативные акты уже в этом году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляют вторую серию проекта «Грант на успех». Это честное реалити о тех, кто вернулся с СВО. Нашим героям звонят из фонда «Защитники Отечества». На том конце провода «Шанс». Бесплатное обучение, бизнес-проект, новый старт. Трое участников оказываются перед выбором – оставить все как есть или попробовать изменить жизнь. Кто рискнет? Кто откажется? Кто поверит, что может получиться? Узнаете во второй серии проекта «Грант на успех» из окопов в офис. Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.
1: Батя, здравствуй!

вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать, так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Тополь и Керчь.
1: Правовой ликбез.
2: Что именно дает новый закон о списании долгов по кредитам участникам СВО? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
3: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон от 25 мая 2026 года номер 156 ФЗ об освобождении участников специальной военной операции и супругов от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Федеральным законом предусматривается, что военнослужащие и их супруги освобождаются от исполнения кредитных обязательств суммы просроченной должности, по которым не превышает 10 миллионов рублей. Прокуратура города Белгорода обращает внимание граждан на обязательное соблюдение следующих условий для применения данной правовой нормы. Контракт о прохождении военной службы сроком не менее одного года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года. До 1 мая 2026 года должно состояться вступление в законную силу судебного акта о взыскании задолженности, либо кредиторам должен быть выдан или предъявлен к исполнению соответствующий исполнительный документ. Отмечу, что данная мера поддержки касается только тех долгов, в отношении которых судебные процедуры взыскания были инициированы до указанной даты. Неправомерные попытки искусственного формирования задолженности с целью последующего освобождение от обязательств могут повлечь за собой отказ в применении льготы и привлечение к установленной законом ответственности.
1: Правовой ликбез.
4: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 63 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 11 округам. Враг 7 раз применил авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также 2 раза производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 58 вражеских беспилотников. В результате террористической атаки ВСУ в Шебекинском округе погибли 2 мирных жителя. «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Александр Шуваев. В Валуйском и Шебекинском округах 7 человек, включая 5 бойцов подразделения «Орлан», получили ранения. Главы приграничных регионов обсудили совместную работу, а встречи с руководителями Курской и Брянской областей Александром Хинштейном и Егором Ковальчуком в рамках заседания Совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. «Белгород, Курск, Брянск – это не просто соседи, это особое боевое братство. И хорошо понимаю, что товарищ проверяется в бою, только в самых трудных моментах понимаешь, кто друг. И та отзывчивость регионов соседей доказывает, что мы все вместе крепче стали», – написал Шуваев. Ремонт путепровода на Михайловском шоссе в Белгороде выполнен на 21%, рассказал Валентин Демидов. Работы проводятся по левой стороне в сторону Криды, правая открыта для движения. Ежедневно на объекте трудятся до 27 специалистов. Еще предстоит заменить балки, мостовое полотно, отремонтировать оставшиеся опоры, заменить лестничные марши, переустроить коммуникации, смонтировать освещение и архитектурную подсветку. Ремонт правой стороны завершат к концу года, а в следующем отремонтируют и правую. Этот путепровод длиной более 242 метров и шириной порядка 24 метров был построен в 2002 году и впервые капитально ремонтируется. Почтальон из Белгородской области стала победителем в специальной номинации всероссийского конкурса «Земский почтальон-2026». Торжественное награждение прошло в Национальном центре России. Победителем в номинации «Почта и родительский подвиг» стала Вера Чуева. Она работает почтальоном в отделении города Валуйки. В профессии больше 15 лет. Всего на конкурс поступило более 3000 заявок, что говорит о высоком интересе к профессии и значимости роли почтальона в сельской местности. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Весна пришла, это порядок.
2: Растения невысаженные, это не порядок.
3: Автовка растений номер один, Аврова 1, 29-33-99.
4: Встречайте новый кроссовер Bell GX50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Bell GX50+, моя движущая сила. Совершите пробную поездку Bell GX50+, в официальном дилерском центре Bell G-Ring и получите свои плюсы при покупке. Белджи Ринг в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

«Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляют вторую серию проекта «Грант на успех». Это честное реалити о тех, кто вернулся с СВО. Нашим героям звонят из фонда «Защитники Отечества». На том конце провода «Шанс». Бесплатное обучение, бизнес-проект, новый старт. Трое участников оказываются перед выбором – оставить все как есть или попробовать изменить жизнь. Кто рискнет? Кто откажется? Кто поверит, что может получиться? Узнаете во второй серии проекта «Грант на успех. Из окопов в офис». Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Женя. Я учусь во втором классе. Я знаю, что сейчас тебе нелегко, но я верю в то, что над нашими домами будет мирное небо. Я хочу пожелать тебе доблести в бою и надеюсь, что ты вернешься домой с победой, живой и невредимый. Вернешься к тем, кто тебя любит и ждет. Ты настоящий герой. Спасибо тебе за то, что так храбро несешь свою службу. Ты настоящий патриот своей родины. Прошу, береги себя и обязательно возвращайся.

0: шторма.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российская делегация прибыла во Дворец независимости в Астане, сообщает пресс-служба Кремля. Прошла церемония официальной встречи, затем состоятся переговоры между Москвой и Астаной. 28 мая – основной день государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Именно на сегодня намечены все основные протокольные мероприятия, сопутствующие поездке такого уровня. После пышной церемонии запланированы масштабные переговоры с участием узкого и расширенного состава делегаций, подписание документов, в том числе совместного заявления о семи основах дружбы. Правительство утвердило план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. В документ вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире. Госдума приняла закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Преступникам будет грозить ограничение свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно-опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к ДТП. Предполагается, что такие изменения регионы внесут в свои нормативные акты уже в этом году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект. Грант на успех. Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 14 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: святым.
1: Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Нововасильевку в Купянском районе Харьковской области, сообщила Минобороны. Населенный пункт был освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север». Правительство Белгородской области на официальных страницах разместило обращение. 28 мая свой профессиональный праздник отмечают те, кто охраняет рубежи нашей огромной родины – от Калининграда до Владивостока. Граница – не линия на карте, а ежедневная работа тысяч людей. За последние столетия пограничная служба претерпела серьезные трансформации. Теперь овчарки соседствуют с беспилотниками и тепловизорами. Однако неизменно одно – главным в системе остается человек. Поздравляем всех причастных с праздником. В Белгород доставили партию гуманитарной помощи от Уполномоченного по правам человека в России. Правозащитный институт регулярно помогает нашей области. Генераторы, одежда, продукты, предметы первой необходимости для пострадавших жителей. При новом омбудсмене Яне Ландратовой инициативу Татьяны Москальковой продолжили. Привезли бытовую технику. Холодильники, микроволновые печи, необходимые для укомплектования специальных пунктов, открывающихся на территории муниципалитетов в случае длительного отсутствия энергоснабжения, рассказала уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева. В Белгороде возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Его откроют на территории трассы «Олимпия». Площадь более 1400 квадратов. Бригады завершили все строительно-монтажные работы, укладывают полусухую стяжку. Ежедневно на объекте трудятся порядка двух десятков человек. В здании оборудуют пространство для командных игровых видов спорта, тренажерный зал. А для удобства маломобильных людей создадут безбарьерную среду. Достаточно типовой проект. Их очень много по нашей области. Но отличие то, что у нас есть лифт на второй этаж, чтобы люди с ограниченными возможностями тоже могли заниматься, поделился производитель работ Иван Алехин. Закончить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса планируют к осени. Аграрии Ракитянского округа успешно завершили весеннюю посевную кампанию. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 13,8 тысячи гектаров. Для обеспечения кормами животноводческих хозяйств под кормовые культуры в этом году отведено около 1500 гектаров пашни. Также на 10 гектарах высажен картофель. В ходе посевной кампании активно велись работы по защите растений. Для сохранения урожая от вредителей и болезней применяли передовые агрохимические препараты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Прости, любимая, за все мои ошибки.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что именно дает новый закон о списании долгов по кредитам участникам СВО? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон от 25 мая 2026 года номер 156 ФЗ об освобождении участников специальной военной операции и супругов от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Федеральным законом предусматривается, что военнослужащие и их супруги освобождаются от исполнения кредитных обязательств суммы просроченной должности, по которым не превышает 10 миллионов рублей. Прокуратура города Белгорода обращает внимание граждан на обязательное соблюдение следующих условий для применения данной правовой нормы. Контракт о прохождении военной службы сроком не менее одного года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года. До 1 мая 2026 года должно состояться вступление в законную силу судебного акта о взыскании задолженности, либо кредиторам должен быть выдан или предъявлен к исполнению соответствующий исполнительный документ. Отмечу, что данная мера поддержки касается только тех долгов, в отношении которых судебные процедуры взыскания были инициированы до указанной даты. Неправомерные попытки искусственного формирования задолженности с целью последующего освобождение от обязательств могут повлечь за собой отказ в применении льготы и привлечение к установленной законом ответственности.
0: Правовой ликбез.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме и динамично развиваются на принципах равноправия, заявил Владимир Путин на переговорах с Токаевым. Москва и Астана подписали солидный пакет документов по сотрудничеству. Казахстан – один из ведущих торговых партнеров России. Товарооборот за первый квартал текущего года вырос более чем на 9%. Военное сотрудничество Москвы и Астаны способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, сказал президент России. В Москве ждут нового визита спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он не стал комментировать заявление госсекретаря США Марка Рубио о заморозке переговоров по Украине. Точные сроки визита пока неизвестны. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не менее 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. Центризбирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах в Госдуму в течение 3 дней. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такой запрос исходит от избирателей. Она уточнила, что проведение единого дня голосования предполагается 20 сентября. Согласно закону, решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва должно быть принято с 1 по 21 июня. Региональных выборов с 11 по 21 июня. Выборов в органы местного самоуправления с 21 июня по 1 июля 2026. За последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. За этот же период потребление алкоголя уменьшилось более чем на 11%. Министр добавил, что для регионов подготовлены программы по укреплению здоровья граждан. Они включают профилактику курения, сокращение употребления спиртного, здоровое питание и повышение физической активности. Зеленый чай, орехи и ягоды помогут ребенку лучше сдать ЕГЭ. В них содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций, рассказали специалисты. В период подготовки к экзамену нужно сбалансировать рацион, отказаться от фастфуда и не переедать. Перед ЕГЭ не рекомендовано употреблять сладости, черный чай и кофе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

старое дерево, тихо скрипя листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

до морей по Европе мои кости лежат. Во всех землях без вести

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» получила Тверь. С момента своего основания в 1135 году в ее истории произошло множество героических событий. Эта слава складывается из трех масштабных периодов, как в жизни города, так и всей страны. Первый период – это время существования средневекового Тверского государства. Самыми яркими событиями в те годы были защита города зимой 1238 года, а также подвиг его жителей во время самого крупного в отечественной истории народного восстания против монголо-татарских захватчиков в 1327 году. Второй – это военная история в период Московского царства и Российской империи. Тверь подвергалась многочисленным нападкам польско-литовской шляхты. Город был захвачен и полностью разорен. Но именно со сражения за Тверь летом 1609 года началось освобождение страны от захватчиков. Во время войны 1812 года город стал настоящей крепостью, не позволив Наполеону развернуть наступление на Санкт-Петербург. Сформированные здесь военные отряды и многочисленное городское ополчение заставили Наполеона отказаться от идеи захвата столицы. Патриотизм и мужество тверетян были по достоинству оценены руководством русской армии, а также императором Александром I. Третий период военной истории Твери связан с ее значением как узлового центра обороны осенью и зимой 1941 года. Тяжелым испытанием стали события первого, самого трудного и трагического года Великой Отечественной войны. В июле 41 года на фронт ушло более 225 тысяч жителей области и самого города Калинина. Так в то время называлась Тверь. Западнее его были созданы оборонительные сооружения, в возведении которых участвовали десятки тысяч жителей. Были эвакуированы промышленные предприятия, вывезены ценности банков, оборудование больниц, архивы. В конце сентября-начале октября немцы начали операцию «Тайфун», конечной целью которой являлся захват Москвы. На Калининском направлении сложилось тяжелое положение. 12 октября 1941 года противник занял Оленина и Старицу, а наши войска оказались почти окруженными. 13 октября прорвавшиеся к Калинину фашистские войска атаковали наши позиции. Необходимые для обороны боеприпасы были получены, когда враг уже прорвался в город. 14 октября немцы подтянули основные силы, которые почти в 10 раз превосходили число красноармейцев. Бои шли и днем, и ночью. На северо-западной окраине Калинина, благодаря героическим усилиям советских войск, была остановлена танковая колонна гитлеровцев. Трое суток советские войска отбивали атаки противника. Несмотря на все усилия защитников, 17 октября город полностью перешел под контроль немцев. В областном центре сформировали немецкую администрацию. Начали работать спецслужбы и карательные органы. Но город не сдавался. Начало действовать антинацистское подполье. С 21 по 31 октября войсками Калининского фронта было проведено два сражения на юго-западной окраине Калинина. В результате вражеское наступление захлебнулось. Немецкие войска окончательно перешли к обороне. После провала гитлеровского плана захвата Москвы осенью 41 года, 5 декабря началась Калининская наступательная операция. 29-я армия атаковала врага юго-западнее города и, перейдя Волгу по льду, вклинилась во вражескую оборону. 31-я армия после трехдневных упорных боев прорвала вражескую оборону на Волге южнее Калинина и 9 декабря взяла под контроль железную дорогу. 13 декабря соединения этих армий вышли на пути отхода противника. Гарнизонам фашистских войск было предложено капитулировать. Гитлеровцы отвергли ультиматум и 15 декабря завязались бои за город. Уже на следующий день Калинин был полностью очищен от захватчиков.
3: Внимание! Внимание, говорит Москва! После ожесточенных боев войска Калининского фронта сегодня, 16 декабря 1941 года, овладели городом Калинин. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника.
2: Город стал первым областным центром нашей страны, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков, которые потеряли здесь только убитыми свыше 10 тысяч солдат и офицеров. Войска Калининского фронта нанесли поражение 6 дивизиям врага, захватив при этом огромное количество военной техники и имущества. Победа под Калининым досталась дорогой ценой. Погибло свыше 20 тысяч солдат Красной армии. В ходе оккупации и уличных боев в городе было разрушено более половины жилых домов, выведено из строя 70 предприятий, погибло около 2500 жителей. 1 ноября 1945 года было принято решение о первоочередном восстановлении 15 важнейших городов страны. В их числе был и Калинин. В городе построили драматический театр, библиотеку, техникум, запустили ТЭЦ и открыли крупные промышленные предприятия. Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений, мемориалов. В том числе обелиск памяти, пантеон Победы, памятник морякам-подводникам, мемориальный комплекс «Смоленское захоронение». Десятки улиц города названы в честь героев. 16 декабря 2011 года на Московской площади был установлен памятник «Стелла городу воинской славы». Такова история Твери, города, который на протяжении всей своей славной истории стоял на страже Родины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
4: Каждую весну проходит парад, мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград, мы отмечаем

0: мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Нововасильевку в Купянском районе Харьковской области, сообщила Минобороны. Населенный пункт был освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север». Правительство Белгородской области на официальных страницах разместило обращение. 28 мая свой профессиональный праздник отмечают те, кто охраняет рубежи нашей огромной родины – от Калининграда до Владивостока. Граница не линия на карте, а ежедневная работа тысяч людей. За последние столетия пограничная служба претерпела серьезные трансформации. Теперь овчарки соседствуют с беспилотниками и тепловизорами. Однако неизменно одно – главным в системе остается человек. Поздравляем всех причастных с праздником. В Белгород доставили партию гуманитарной помощи от Уполномоченного по правам человека в России. Правозащитный институт регулярно помогает нашей области. Генераторы, одежда, продукты, предметы первой необходимости для пострадавших жителей. При новом омбудсмене Яне Ландратовой инициативу Татьяны Москальковой продолжили. Привезли бытовую технику. Холодильники, микроволновые печи, необходимые для укомплектования специальных пунктов, открывающихся на территории муниципалитетов в случае длительного отсутствия энергоснабжения, рассказала уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева. В Белгороде возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Его откроют на территории трассы «Олимпия». Площадь более 1400 квадратов. Бригады завершили все строительно-монтажные работы, укладывают полусухую стяжку. Ежедневно на объекте трудятся порядка двух десятков человек. В здании оборудуют пространство для командных игровых видов спорта, тренажерный зал. А для удобства маломобильных людей создадут безбарьерную среду. Достаточно типовой проект. Их очень много по нашей области. Но отличие то, что у нас есть лифт на второй этаж, чтобы люди с ограниченными возможностями тоже могли заниматься, поделился производитель работ Иван Алехин. Закончить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса планируют к осени. Аграрии Ракитянского округа успешно завершили весеннюю посевную кампанию. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 13,8 тысячи гектаров. Для обеспечения кормами животноводческих хозяйств под кормовые культуры в этом году отведено около 1500 гектаров пашни. Также на 10 гектарах высажен картофель. В ходе посевной кампании активно велись работы по защите растений. Для сохранения урожая от вредителей и болезней применялись передовые агрохимические препараты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Историческим событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года пограничной охраны границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи Российской империи.
6: На границах империи неспокойно. Снайпер спит, ничего не слышит. Безмятежный ветер ковыль колышет. А средь поля лежит покойник. Наш не наш, не понять по форме. По лицу застывшему не понять,

Вот что вчера пришло к нам в чат-бот. Добрый день. Вас приветствует творческое объединение «Союз первых». Хотим в передаче «Песня на войне» передать привет нашим друзьям-операторам БПЛА «Каспер Групп», которые круглосуточно помогают нам в небе. Работайте, братья. Победа за нами.

0: на войне.
1: История пограничной песни в нашей стране насчитывает не один десяток лет. Книгами про пограничников зачитывались пацаны с давних времен, фильмы про них знали наизусть, а собак своих мальчишки неизменно хотели назвать джульбарсами.

0: рифма на броне.
1: Все как в обычной жизни. Настала тишина, и не грохочет в бубен кровавая война. Не жалят больше пули, и воя бомб не слышно. Как будто по приказу все вместе разом стихло. В окопах передышка, запахло табаком и выпито из фляжки одним большим глотком. На корточке присевший, вдавив окоп спиной, на небо засмотревшись, промолвил: «Я живой». Сегодня отстояла меня молитвой мать, прося у Бога слезно сынка не забирать. Слабеет узел нервов, натянутых до срыва, готовых разорваться от ветерка порыва. Усталость проникает во все частицы тела. Ходить со смертью рядом по горло надоело. Разжав окурок в пальцах, на землю уронил. Войны смертельный окрик я снова пережил. Не прятался за спины, а шел, как все, вперед. Нам в этом аде дымном с надеждой повезет. Услышал Бог молитву и мне оставил жизнь. Ты завтра, мама, снова за жизнь мою молись. Александр Патриков. Передышка.
0: Рифма на броне.
2: С погранвойсками неразрывно связаны такие понятия, как застава, наряд, дозор, секрет и прочее. Пограничное братство священное и нерушимо. Об этом вам расскажет любой человек в зеленой фуражке. Олег Газманов продолжает тему.

зеленая тельняшка, и кто в погранвойсках долг родине отдал, чей головной убор зеленая фуражка, кто до седых волос ее бы не снимал, кому застава снится очень часто, столб пограничный, а с ним полоса, где может прозвучать команда в одночасье в ружье.

ночам зорницы, а сердце бьется в страхе и тоске. Спокойно пусть в стране родимы наши спится, граница, как известно, на замке. Граница, как известно, на замке. Силен, коварен враг, но русский дух известно сильней, и этот факт в истории страны доказан и не раз. От Кушки и до Бреста честь пограничных войск хранит.

0: на войне.
1: Застава – дом для любого пограничника, а ее личный состав – семья. Поэтому нет ничего удивительного, что семью берегут, а за домом ухаживают. В продолжении Юрий Коновалов с песней о пограничной заставе.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я певица Ольга Рыбникова. Немножко расскажу вам о себе. Я родилась в городе Саратове, который стоит на великой русской реке Волге. Но уже долгое время я живу и работаю в городе Москве, где сотрудничаю с композитором Сергеем Косточко. Сергей Косточко написал песню «Вальс судьба пограничника» в подарок для своих друзей из пограничного института, который находится в городе Голицыно Одинцовского района Московской области. Песня «Судьба пограничника» — это история жизни одного командира, который прошел свой жизненный путь от лейтенанта до генерала. И это все было в годы Великой Отечественной войны. И сегодня эта песня прозвучит специально для проекта «Песни на войне».

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Ты охраняешь границу. В это время кто-то кушает пиццу. Прости, вырвалась, не должна.

0: Ты на границе.
1: Песня на войне.
2: Далее в праздничном выпуске, посвященном Дню пограничника, «Завет» от Сергея Чайлина.

Седой командир в свои 32 года сказал как-то раз молодым погранцам: «Я дам вам завет не про подвиг народа, а тот, что недавно усвоил я сам. Запомнить вам будет несложно, поскольку он очень простой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Пусть швед и поляк, и японец, и турок, француз или немец к границам ползут. Мы кровью узнали, что пуля не дура, пускай и они на себе узнают. Полтысячи лет на заставах тревожно, но помнит завет погранец молодой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.

что я умираю, но я не сдаюсь. Стучится в виски осторожно. Ты ранен, но все же живой. С границы уйти невозможно. Граница пойдет за тобой.

0: меньшинство, но линию держит седой доброволец, а местный пацан прикрывает его. Поверить тебе очень сложно, но весь русский мир за спиной. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. Веками стоят, охраняют границу, зеленым фуражкам лишь снится покой. Пусть Родина спит, но а нам пусть не спится, готовы на первый, последний свой бой. Мы держим границу надежно и помним завет вековой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой. С границы уйти невозможно, граница пойдет за тобой.
1: Здравствуйте, я Илья Хлопонин. Сегодня 28 мая, день пограничных войск. Я хочу поздравить всех причастных к этому празднику, особенно тех, кто сейчас за ленточкой. С уважением, для песни на войне.

0: «Рифма» на броне.
1: Война меняет жизнь. Она меняет смех. Война меняет все. Она меняет всех. Вчера еще юнец, сегодня ты старик. Вчера послушник ты, сегодня озорник. Война изменит быт и жизненный уклад. В войне простится грех, ведь на войне был ад. Война — сплошной обман. Война — седая ночь. И для родных кошмар, которым не помочь. Война меняет все. Она меняет нас. Кто был, тот все поймет, что чувствовал в тот час. Пройдет она, пройдет. И будет знать страна защитников своих, героев имена. Война для молодых, а не для стариков. Война для удалых, она для мужиков. Закончится она. Пройдет лихая ночь, наденем ордена и грусть прогоним прочь. Ты на войну не рвись, отправят — поезжай. И с честью там дерись, нацистов побеждай. Война пройдет, и все вернется на места. Лишь в сердце не уйдет былая пустота. Ты на войну не рвись, отправят — не беда. И Богу помолись, Он защитит всегда. Михаил Афанасьев.
0: «Рифма» на броне.
2: О границе лучше пограничников вряд ли кто-то споет. Слова Аркадия Польшина, музыка Игоря Дворникова, ветерана пограничных войск, он же и исполняет песню.

0: Песня на войне.
1: Приказываю выступить на охрану государственной границы России. Вид пограничного наряда «Дозор» с задачей не допустить бесконтрольного нарушения государственной
2: границы. На российских границах,
1: после получения приказа,
2: в уголках отдаленных служат парни простые,

0: Почему ж вам покой? Даже ночью не снится. Ваша служба почетна. Это сказано мягко. Только жены и дети видят вас очень редко.
1: Это был Владимир Трошин, посвятивший свою песню офицерам границы. А завершим праздничный выпуск мы, как обычно, на позитиве. Пожалуй, самой пограничной песней последних лет. В эфире бывший пограничник. Хотя нет, бывших не бывает. В эфире пограничник Леонид Агутин. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Ретап!

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме и динамично развиваются на принципах равноправия, заявил Владимир Путин на переговорах с Токаевым. Москва и Астана подписали солидный пакет документов по сотрудничеству. Казахстан – один из ведущих торговых партнеров России. Товарооборот за первый квартал текущего года вырос более чем на 9%. Военное сотрудничество Москвы и Астаны способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, сказал президент России. В Москве ждут нового визита спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он не стал комментировать заявление госсекретаря США Марка Рубио о заморозке переговоров по Украине. Точные сроки визита пока неизвестны. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не менее 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. Центризбирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах в Госдуму в течение 3 дней. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, такой запрос исходит от избирателей. Она уточнила, что проведение единого дня голосования предполагается 20 сентября. Согласно закону, решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва должно быть принято с 1 по 21 июня. Региональных выборов с 11 по 21 июня. Выборов в органы местного самоуправления с 21 июня по 1 июля 2026. За последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. За этот же период потребление алкоголя уменьшилось более чем на 11%. Министр добавил, что для регионов подготовлены программы по укреплению здоровья граждан. Они включают профилактику курения, сокращение употребления спиртного, здоровое питание и повышение физической активности. Зеленый чай, орехи и ягоды помогут ребенку лучше сдать ЕГЭ. В них содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций, рассказали специалисты. В период подготовки к экзамену нужно сбалансировать рацион, отказаться от фастфуда и не переедать. Перед ЕГЭ не рекомендовано употреблять сладости, черный чай и кофе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Наша скидка не накидка. В оптовке растений номер 1 доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29,33,99.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50. Плюс и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: твое и мое.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
2: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: на вкус.
1: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
2: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех». Евгений Василенко, 37 лет, монтажник-высотник. На СВО получил 4 контузии и минно-взрывное ранение. В госпитале искал мотивацию, изучая литературу по бизнесу.
3: В госпитале я начал читать литературу о бизнесе. Первую книгу взял, называется «Долги тают на глазах». И с этого момента я понял, что я буду что-то строить свое. Я понял, что я, даже если буду совсем без рук и без ног, я что-нибудь придумаю обязательно. Потому что, ну, по высоте я лазить уже не могу, и нужно что-то думать, с чего-то что-то начинать. Мне хотелось вернуться обратно к пацанам, к своим. Они мне позвонили, я говорю, так и так, говорю, пацаны, хочу вернуться. Сейчас, говорю, ножка восстановится, там чуть-чуть и это. Они говорят, да ну, женек, говорит, даже не вздумай сюда вообще возвращаться, потому что, говорит, во-первых, в тылах ты уже не сможешь сидеть никогда. А в штурмах тебе с такой травмой как бы будет сложно очень. Скорее всего, буду больше обузой для пацанов, чем помощником, скажем так. И командиром я уже не буду нормальным, потому что двигаться нормально не могу. Позвонили с фонда и сказали, что набираем проект. Ты-то по-любому, говорит, должен участвовать. Я говорю, так я и хочу участвовать.
2: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. Комиссован из-за травмы. В результате осложнений передвигался с трудом. Почти утратил активность.
4: Изначально очень тяжело было, очень, потому что всю жизнь я человек здоровый, всегда в движении, в спорте был. А тут 26 лет, я становлюсь инвалидом, мне запрещена даже быстрая ходьба. Было непонятно, я очень был потерян. Ну, я вообще, я просто амебой был. Вот, а амебой я не хочу быть. Мне помогает очень сильно Фонд защиты Отечества. Они меня во всем вот пытаются притянуть, чтобы вот, Женя, участвуй здесь. Куратор Анна там, которая работает, она мне как раз позвонила. Хочешь участвовать в «Время своих героев»? А просто получишь образование бесплатно, предприниматель.
2: Михаил Якименко, 52 года. До СВО начальник службы безопасности предприятия. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел просто спокойной жизни.
5: Думаю, как так? Вот, ну, жил, не тужил, да, там. И тут раз, вот, бах, война на войне, с войны ни одной царапины. За год, как бы, в таких был дебрях, что просто думал уже все. Уже прощался мысленно с семьей, а тут какие-то силы сверху, это... Ну, все не просто так. И тут вот проект «Время своих героев», бизнес. Какой бизнес? О чем вообще? Мне это неинтересно, говорю, не хочу я бизнес. Хочу просто жить, наслаждаться жизнью. Хватит мне подвигов. Ну, мне, в принципе, сказали, не понравится, вас никто не держит. Ну, думаю, значит, мне не понравится, никто меня не держит. Скажу, жена не очень приветствовала вот это вот. Ей бы вот, чтобы я дома был, молоточком, в огородике, спокойно, с собачками. Может быть, какой-то страх отпускать опять куда-то. Смирилась, в общем.
6: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Корабли постоят,

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство утвердило план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. В документ вошло 120 мероприятий, направленных на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик и других языков народов России, а также на продвижение русского языка в мире. Госдума приняла закон о лишении свободы за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Преступникам будет грозить ограничение свободы на срок до 3 лет с возможным штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно-опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к ДТП. Предполагается, что такие изменения регионы внесут в свои нормативные акты уже в этом году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

Зеленые маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Весна пришла. Это порядок.
8: Растения не высаженные. Это не порядок.
9: Автовка растений номер 1. Аврова 1, 29, 33, 99.
10: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33 33 99. 33 33 99. Код города 4722. Цена автомобилей в комплектации «Флагман» с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья. В студии Владислав Мацвай. Я продолжаю цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы. В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» получила Тверь. С момента своего основания в 1135 году в ее истории произошло множество героических событий. Эта слава складывается из трех масштабных периодов, как в жизни города, так и всей страны. Первый период – это время существования средневекового Тверского государства. Самыми яркими событиями в те годы были защита города зимой 1238 года, а также подвиг его жителей во время самого крупного в отечественной истории народного восстания против монголо-татарских захватчиков в 1327 году. Второй – это военная история в период Московского царства и Российской империи. Тверь подвергалась многочисленным нападкам польско-литовской шляхты. Город был захвачен и полностью разорен. Но именно со сражения за Тверь летом 1609 года началось освобождение страны от захватчиков. Во время войны 1812 года город стал настоящей крепостью, не позволив Наполеону развернуть наступление на Санкт-Петербург. Сформированные здесь военные отряды и многочисленное городское ополчение заставили Наполеона отказаться от идеи захвата столицы. Патриотизм и мужество тверетян были по достоинству оценены руководством русской армии, а также императором Александром I. Третий период военной истории Твери связан с ее значением как узлового центра обороны осенью и зимой 1941 года. Тяжелым испытанием стали события первого, самого трудного и трагического года Великой Отечественной войны. В июле 41 года на фронт ушло более 225 тысяч жителей области и самого города Калинина. Так в то время называлась Тверь. Западнее его были созданы оборонительные сооружения, в возведении которых участвовали десятки тысяч жителей. Были эвакуированы промышленные предприятия, вывезены ценности банков, оборудование больниц, архивы. В конце сентября-начале октября немцы начали операцию «Тайфун», конечной целью которой являлся захват Москвы. На Калининском направлении сложилось тяжелое положение. 12 октября 1941 года противник занял Оленина и Старицу, а наши войска оказались почти окруженными. 13 октября прорвавшиеся к Калинину фашистские войска атаковали наши позиции. Необходимые для обороны боеприпасы были получены, когда враг уже прорвался в город. 14 октября немцы подтянули основные силы, которые почти в 10 раз превосходили число красноармейцев. Бои шли и днем, и ночью. На северо-западной окраине Калинина, благодаря героическим усилиям советских войск, была остановлена танковая колонна гитлеровцев. Трое суток советские войска отбивали атаки противника. Несмотря на все усилия защитников, 17 октября город полностью перешел под контроль немцев. В областном центре сформировали немецкую администрацию. Начали работать спецслужбы и карательные органы. Но город не сдавался. Начало действовать антинацистское подполье. С 21 по 31 октября войсками Калининского фронта было проведено два сражения на юго-западной окраине Калинина. В результате вражеское наступление захлебнулось. Немецкие войска окончательно перешли к обороне. После провала гитлеровского плана захвата Москвы осенью 41 года, 5 декабря началась Калининская наступательная операция. 29-я армия атаковал врага юго-западнее города и, перейдя Волгу по льду, вклинилась во вражескую оборону. 31-я армия после трехдневных упорных боев прорвала вражескую оборону на Волге южнее Калинина и 9 декабря взяла под контроль железную дорогу. 13 декабря соединения этих армий вышли на пути отхода противника. Гарнизонам фашистских войск было предложено капитулировать. Гитлеровцы отвергли ультиматум и 15 декабря завязались бои за город. Уже на следующий день Калинин был полностью очищен от захватчиков.
3: Внимание! Внимание, говорит Москва! После ожесточенных боев войска Калининского фронта сегодня, 16 декабря 1941 года, овладели городом Калинин. Наши войска преследуют и уничтожают отходящего противника.
2: Город стал первым областным центром нашей страны, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков, которые потеряли здесь только убитыми свыше 10 тысяч солдат и офицеров. Войска Калининского фронта нанесли поражение 6 дивизиям врага, захватив при этом огромное количество военной техники и имущества. Победа под Калининым досталась дорогой ценой. Погибло свыше 20 тысяч солдат Красной армии. В ходе оккупации и уличных боев в городе было разрушено более половины жилых домов, выведено из строя 70 предприятий, погибло около 2500 жителей. 1 ноября 1945 года было принято решение о первоочередном восстановлении 15 важнейших городов страны. В их числе был и Калинин. В городе построили драматический театр, библиотеку, техникум, запустили ТЭЦ и открыли крупные промышленные предприятия. Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений, мемориалов. В том числе обелиск памяти, пантеон Победы, памятник морякам-подводникам, мемориальный комплекс «Смоленское захоронение». Десятки улиц города названы в честь героев. 16 декабря 2011 года на Московской площади был установлен памятник «Стелла городу воинской славы». Такова история Твери, города, который на протяжении всей своей славной истории стоял на страже Родины.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: новости.
1: В студии Ольга Бережная. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Председатель попечительского совета Национального центра помощи Елена Мильская провела рабочую встречу с Александром Шуваевым. Тысячи семей в Белгородском приграничье живут в условиях постоянных террористических обстрелов и налетов беспилотников. Поэтому главной задачей Национального центра в регионе остается непрерывная и всеобъемлющая помощь жителям, оказавшимся под ударами противника. Основное внимание на встрече было уделено актуализации плана дальнейшей совместной работы и вопросам дополнительной помощи, которую центр может оказать в условиях участившихся атак беспилотников, а также выработки эффективных механизмов координации. По итогам наметили шаги по усилению совместной деятельности, направленной на поддержку и безопасность жителей, в том числе организацию в приграничье эвакуационных групп, оснащенных необходимой техникой и оборудованием для оперативного оказания помощи пострадавшим. Традиционно гостям были вручены памятные подарки, символизирующие принадлежность к волонтерскому движению. Команда Национального центра помощи продолжает работать на самых сложных участках. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество ради защиты самого важного – жизни и здоровья наших детей, написал руководитель региона. Белгородцы могут построить частный дом с использованием механизма эскроу. С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, который позволяет строить частные дома с использованием механизма эскроу-счетов. Подрядчик возводит дом за свой счет или в кредит, а деньги от заказчика получает только после завершения всех работ. Это надежная защита средств и гарантия, что дом будет достроен. 28 мая из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправились вагоны беспересадочного сообщения. На участке Белгород-Курск они будут следовать в составе поезда номер 404. Вагоны будут ходить через день. От Курска до Симферополя белгородские вагоны будут включаться в составы поездов Таврия-Москва-Симферополь или Смоленск-Симферополь в зависимости от даты поездки. Команда Белгородской области оказалась в числе сильнейших на Кубке защитников Отечества. Он прошел в Калуге и собрал более 200 участников из десятка областей страны. Ветераны боевых действий проверили свои силы в 9 видах спорта. Команда Белгородской области завоевала 3 медали – 2 золота и серебро. Первое место наша сборная заняла в волейболе сидя. Еще одно золото взял в плавании Евгений Мишустин. Серебро региону в настольном теннисе принес ветеран СВО Сергей Рыбалченко. Мы вновь доказали, что белгородский характер не просто слова. Это стойкость, решимость и непоколебимая воля к победе, поделился ветеран СВО, участник проекта «Сталь» Евгений Дмитриев. В Белгородском театре имени Щепкина стартовала продажа билетов на июнь. Зрителей ждут премьеры «Царь Федор Иоаннович» и «Скупой», а также другие постановки из репертуара театра. Купить билеты можно в кассе театра и на официальном сайте. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: горят, как символы великих убеждений.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Давай поднимем за ребят. Дорога республики, солдат.
1: Радио Z. Гордимся

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех». Евгений Василенко, 37 лет, монтажник-высотник. На СВО получил 4 контузии и минно-взрывное ранение. В госпитале искал мотивацию, изучая литературу по бизнесу.
2: В госпитале я начал читать литературу о бизнесе. Первую книгу взял, называется «Долги тают на глазах». И с этого момента я понял, что я буду что-то строить свое. Я понял, что я, даже если буду совсем без рук и без ног, я что-нибудь придумаю обязательно. Потому что, ну, по высоте я лазить уже не могу, и нужно что-то думать, с чего-то что-то начинать. Мне хотелось вернуться обратно к пацанам, к своим. Они мне позвонили, я говорю, так и так, говорю, пацаны, хочу вернуться. Сейчас, говорю, ножка восстановится, там чуть-чуть, и это. Они говорят, да ну, женек, говорит, даже не вздумай сюда вообще возвращаться, потому что, говорит, во-первых, в тылах ты уже не сможешь сидеть никогда. А в штурмах тебе с такой травмой как бы будет сложно очень. Скорее всего, буду больше обузой для пацанов, чем помощником, скажем так. И командиром я уже не буду нормальным, потому что двигаться нормально не могу. Позвонили с фонда и сказали, что набираем проект. Ты-то по-любому, говорит, должен участвовать. Я говорю, так я и хочу участвовать.
1: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. Комиссован из-за травмы. В результате осложнений передвигался с трудом. Почти утратил активность.
3: Изначально очень тяжело было, очень. Потому что всю жизнь я человек здоровый, всегда в движении, в спорте был. А тут 26 лет, я становлюсь инвалидом. Мне запрещена даже быстрая ходьба. Было непонятно, я очень был потерян. Ну, я вообще, я просто амебой был. Вот. А амебой я не хочу быть. Мне помогает очень сильно Фонд защиты Отечества. Они меня во всем вот пытаются притянуть, чтобы вот уже не участвовать здесь, участвую здесь. Куратор Анна там, которая работает, она мне как раз позвонила. Хочешь участвовать в «Время своих героев»? А просто получишь образование, бесплатно предприниматель.
1: Михаил Якименко, 52 года. До СВО начальник службы безопасности предприятия. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел просто спокойной жизни.
4: Думаю, как так? Вот, ну, жил, не тужил, да, там. И тут раз, вот, бах, война на войне, с войны ни одной царапины за год. Как бы в каких-то таких был дебрях, что просто думал уже все. Уже прощался мысленно с семьей, а тут какие-то силы сверху, это... Ну, все не просто так. И тут вот проект «Время своих героев», бизнес. Какой бизнес? О чем вообще? Мне это неинтересно, говорю, не хочу я бизнес. Хочу просто жить, наслаждаться жизнью. Хватит мне подвигов. Ну, мне, в принципе, сказали, не понравится, вас никто не держит. Ну, думаю, значит, мне не понравится, никто меня не держит. Скажу, жена не очень приветствовала вот это вот. Ей бы вот, чтобы я дома был, так, молоточком, в огородике, спокойно, с собачками. Может быть, какой-то страх отпускать опять куда-то. Смирилась, в общем.
5: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Председатель попечительского совета Национального центра помощи Елена Мильская провела рабочую встречу с Александром Шуваевым. Тысячи семей в Белгородском приграничье живут в условиях постоянных террористических обстрелов и налетов беспилотников. Поэтому главной задачей Национального центра в регионе остается непрерывная и всеобъемлющая помощь жителям, оказавшимся под ударами противника. Основное внимание на встрече было уделено актуализации

плана дальнейшей совместной работы и вопросам дополнительной помощи, которую Центр может оказать в условиях участившихся атак беспилотников, а также выработки эффективных механизмов координации. По итогам наметили шаги по усилению совместной деятельности, направленной на поддержку и безопасность жителей, в том числе организацию в приграничье эвакуационных групп, оснащенных необходимой техникой и оборудованием для оперативного оказания помощи пострадавшим. Традиционно гостям были вручены памятные подарки, символизирующие принадлежность к волонтерскому движению. Команда Национального центра помощи продолжает работать на самых сложных участках. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество ради защиты самого важного – жизни и здоровья наших детей, написал руководитель региона. Белгородцы могут построить частный дом с использованием механизма эскроу. С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, который позволяет строить частные дома с использованием механизма эскроу-счетов. Подрядчик возводит дом за свой счет или в кредит, а деньги от заказчика получает только после завершения всех работ. Это надежная защита средств и гарантия, что дом будет достроен. 28 мая из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправились вагоны беспересадочного сообщения. На участке Белгород-Курск они будут следовать в составе поезда номер 404. Вагоны будут ходить через день. От Курска до Симферополя белгородские вагоны будут включаться в составы поездов Таврия, Москва-Симферополь или Смоленск-Симферополь в зависимости от даты поездки. Команда Белгородской области оказалась в числе сильнейших на Кубке защитников Отечества. Он прошел в Калуге и собрал более 200 участников из десятка областей страны. Ветераны боевых действий проверили свои силы в 9 видах спорта. Команда Белгородской области завоевала 3 медали – 2 золота и серебро. Первое место наша сборная заняла в волейболе сидя. Еще одно золото взял в плавании Евгений Мишустин. Серебро региону в настольном теннисе принес ветеран СВО Сергей Рыбалченко. «Мы вновь доказали, что белгородский характер не просто слова. Это стойкость, решимость и непоколебимая воля к победе», – поделился ветеран СВО, участник проекта «Сталь» Евгений Дмитриев. В Белгородском театре имени Щепкина стартовала продажа билетов на июнь. Зрителей ждут премьеры «Царь Федор Иоаннович» и «Скупой», а также другие постановки из репертуара театра. Купить билеты можно в кассе театра и на официальном сайте. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

о Боге не спорим.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring. И получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

0: ночи.
1: Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Добрый день. В штурмовую бригаду ветерана люди иногда присылают письма, чтобы поддержать наших солдат. Одно из этих писем я бы хотел зачитать. Здравствуй, солдат. Меня зовут Наташа. Я из города Екатеринбурга, Свердловской области. Я хочу поддержать тебя, солдат, и твоих боевых товарищей. От вас сейчас зависит не только судьба России, но и всего мира. Ты сражаешься за правое дело, как когда-то сражались наши деды и прадеды. Мой дедушка Сережа в 1944 году отдал свою жизнь в Чехословакии, а они памятники наших солдат уничтожают. Нужно раз и навсегда раздавить тех, кто не хочет жить в мире и в согласии. Мы гордились подвигами дедов, а теперь гордимся вами. Если ты читаешь это письмо, значит, ты не один. Мы вместе. Сила нашей страны в нашем единстве. Я хочу всем сказать спасибо за то, что защищаете мирное население ДНР, ЛНР, которое оказалось в таком страшном положении. Вы все герои. Мы ждем вас с победой. Помните, вы сражаетесь за будущее потомков, а мы за вас молимся. Седой Урал душой с вами. Спасибо, Наташа, за ваше вдохновляющее, воодушевляющее письмо. А также спасибо за поддержку.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: Красота в пятки уходит.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Столичный будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня про.

0: меня!
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Метеор, метеор, буря 32 на связь.
9: Не надо, метеор. Вы можете вывести 300 кусочек на выход.

поехали с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала «Будешь», а

0: Я бред иконою стою, с надеждой в небо я смотрю.
1: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
2: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех». Евгений Василенко, 37 лет, монтажник-высотник. На СВО получил 4 контузии и минно-взрывное ранение. В госпитале искал мотивацию, изучая литературу по бизнесу.
3: В госпитале я начал читать литературу о бизнесе. Первую книгу взял, называется «Долги тают на глазах». С этого момента я понял, что я буду что-то строить свое. Я понял, что я, даже если буду совсем без рук и без ног, я что-нибудь придумаю обязательно. Потому что, ну, по высоте я лазить уже не могу, и нужно что-то думать, с чего-то что-то начинать. Мне хотелось вернуться обратно к пацанам, к своим. Они мне позвонили, я говорю, так и так, говорю, пацаны, хочу вернуться. Сейчас, говорю, ножка восстановится, там чуть-чуть и это. Они говорят, да ну, женек, говорит, даже не вздумай сюда вообще возвращаться, потому что, говорит, во-первых, в тылах ты уже не сможешь сидеть никогда. А в штурмах тебе с такой травмой как бы будет сложно очень. Скорее всего, буду больше обузой для пацанов, чем помощником, скажем так. И командиром я уже не буду нормальным, потому что двигаться нормально не могу. Позвонили с фонда и сказали, что набираем проект. Ты-то по-любому, говорит, должен участвовать. Я говорю, так я и хочу участвовать.
2: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. Комиссован из-за травмы. В результате осложнений передвигался с трудом. Почти утратил активность.
4: Изначально очень тяжело было, очень, потому что всю жизнь я человек здоровый, всегда в движении, в спорте был. А тут 26 лет, я становлюсь инвалидом, мне запрещена даже быстрая ходьба. Было непонятно, я очень был потерян. Ну, я вообще, я просто амебой был. Вот. А амебой я не хочу быть. Мне помогает очень сильно Фонд защиты Отечества. Они меня во всем вот пытаются притянуть, чтобы вот, Женя, участвуй здесь. Куратор Анна там, которая работает, она мне как раз позвонила, хочешь участвовать в «Время своих героев». А просто получишь образование, бесплатно предприниматель.
2: Михаил Якименко, 52 года. До СВО начальник службы безопасности предприятия. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел просто спокойной жизни.
5: Думаю, как так? Вот, ну, жил, не тужил, да, там. И тут раз, вот, бах, война на войне, с войны ни одной царапины. За год, как бы, в каких-то таких был дебрях, что просто думал уже все. Уже прощался мысленно с семьей, а тут какие-то силы сверху, это... Ну, все не просто так. И тут вот проект «Время своих героев», бизнес. Какой бизнес? О чем вообще? Мне это неинтересно, говорю, не хочу я бизнес. Хочу просто жить, наслаждаться жизнью. Хватит мне подвигов. Ну, мне, в принципе, сказали, не понравится, вас никто не держит. Ну, думаю, иначе мне не понравится, никто меня не держит. Скажу. Жена не очень приветствовала вот это вот. Ей бы вот, чтобы я дома был, так, молоточком, в огородике, спокойно, с собачками. Может быть, какой-то страх отпускать опять куда-то. Смирилась, в общем.
6: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

никогда не оставлю мой белый город. Ты Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь.

0: под обстрелами ждем.
1: Радио Z.
2: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак, мотив простой. Смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Мы живем на Кавказе, и мы...

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем на термометре плюс 13. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе.

меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.